Сидата парла на куна майканги. Майпе мари опортуния чари на канги. Нюка папи сиемпре нюката нешка пай мана радио та чаришпака. Пайка майпе радио лукуторес куна какпика. Чай ладито куна тпурико каненин. Аста уанкар жик сирингапа. Чай мантака, Диос покшими така, качар каненин грабашма, ачка медиос де комунистика.